Дух ясный, Дух светлый, Дух нетленный, Дух надежный, Дух быстрый, Дух неудержимый, Дух благодатный, Дух милосердный, Дух незыблемый, Дух неколебимый, Дух мирный, Дух тонкий, Дух подвижный, Дух проницательный.